вообще мешкой, долня мотай, кому я держей, я не вилу с ногче, бегиня карт, толпость вообще, гейди, шуди, штат.